се да менчено по 6 часа, а то ж строви менетка ти шитки, их коци ж сорони свою ноцну службу закончили. Вам шема везанетко Риана Сяток, а на котру хучбу смече со тупала нас в сербским розвосу дженца рано веселич, но то семестру им тута титуле.